düşükler.

Благословен Бог наш, всегда ныне присно и во веки веков. Царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков.

0: Господи, не спасли его, пытался с этой сапоги жилища твоего, укрепи меня, призывающих службу твою. Я когда не осужден, пристану страшно, престол твоему, бесконечно священное действие совершу, я к твоей силы и славу подвигаю. Боже, ослабь, оставь, прости, погрешил нашу войну, я же свою тему, я же видел невинный, я же войне, я же войне, я же войне, прости, я когда не прикрою. Простите,
1: Бог тебя прости, очень святый, прости, наш грешный, говори за нас, благослови нас.
0: Бог ты прости, ты помилуй, ты
1: прости. Нико, Бог, ради всего правды святому Твоему, в страсти Твоем, Господи, настави меня правды от моей враг моих, ради сами пред Тобой путь мой. Я понес твой стих, истинный сердце, и сын, Европа, Твоя, Британия, физики, с ним, и шапом. Суди, Боже, да, подобрать мысли свои, помогать свою честь, и крестить я. Я благодарю Тебя, и Тобой, все уповающие на Тебя, во век возрадуйся и все лишь, если в них, как ухвалится Твоя жизнь.

Questions?

0: Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемы и славим на Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее, и же праведно, любя, грешная, милая, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в часе молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души нашего святителя, соочисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да полчениями, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенность и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Честнейшую, Херувиму, славнейшую, без сравнения, Серафим, возвестление Бога, Слово Рожшую, Сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним Святейшей Владыка, благослови.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже и Господи, силы все твори Содетелю, и же за милосердие, беспрекладная милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, ниспослав и на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание, грех наших растерзал и победил, и тем начало и власти тьмы. Сам, Владыка человека, любче, прими нас, грешным благодарственные все молебные молитвы, избави нас от всякого всегубительного и мрачного пререшения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врагов, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, словеса для помышления лукавствия, но любовью Твоею уязви души наша, да Тебе всегда взирающие, же Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного, пресносущного, зрящий света, непрестанное Тебе исповедание, благодарение высылаем, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь.
1: Благослови, Владыко.
2: Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа.

яко плаче человека любит Бог, и сии тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Римлянам послание святого апостола Павла чтение. Братья, яко же не искусиша, имейте Бога в разуме, сего ради предаде я Бог в неискусен ум, творите неподобное, исполнены всякие неправды.

злонравия, шепотники, клеветники, богомерзкие, досадители, величавые, гордые, обретатели злые, родители в непокоривии, неразумные, непримирительные, нелюбовные, не клятвохранительные, не милостивные. Нет сей же и оправдание Божие разумевшее, яко таковая творящие достойни смерти суть, не то, чью сами творят, но и соизволяют творящим. Сего ради безответен еси, о человече!

радости может быть еще и наше время, и его же словом, и же делом, и же видением, и невидением, и же в один, значит, и же в мир, то

talking about natural conditions.

0: Миша, пойдем покатим. Все равно нас не хватает народу. Кстати,
1: хорошо.

практически.

Gründung.

Thank you.

0: что просто ноги. Ну вот. В общем, будь на телефоне.
1: А?

Господи, Христос Воскрес!

0: Благословен Бог наш всегда ныне и присно и во веки веков. Царство и силы и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Господи, не спасли руку Твою, со Собой святаго жилища Твоего, и укрепи меня, предлежащая служба Твоя, да не осужденно пристану страшному престолу Твоего, и бескровные священные действия совершу я по Твоей силе, слава во веки веков. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение мое вольное и невольное, же словом, я же делом, я же ведением и неведением, я же во дни и ночи, я же в моих умышлениях вся, мне прости, как благ, и человека любит спросить меня, отцы, братья. Бог, прости, и помилуй всех нас.
1: Я к оружию благоволения имею.

0: благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю души истины, живи здесь, и вся исполняя, и сокровища благих и жизнеподателю. Приди, вселись в ныне очистенные от всякие скверны, и спаси блажа душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да прийди Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, внуши молению моему, внуши молитву мою, не во устах льстивых от лица Твоего, судьба моя, изыди, дочь моя, да видит правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночь, искусил меня, и сине, обретися во мне неправда. Якогда не возглаголят уста моя, дел человеческий, заставится у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвинутся стопы моя, аз во звах, яко услышал меня, Боже. Преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая и уповающая на Тя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твоей, покрывши мя от лица нечестивых, остравших мя, врази мою душу мою, одержаши, тут все затвориша. Устай глаголаша гордыню, изгоняши меня ныне обыдоши меня очи свои, возложишь уклоните на землю, объяши меня, яко лев готов на лоб, яко скимен обитаю в тайны. Воскресни, Господи, предвори я и запьем, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг, руки Твое, Господи, от малых от земли раздели я в животе, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытившихся сынов, и оставишь останки младенцам своим, аже правду явлюся лицу Твоему, насыщуся. В них да явитимися славе Твоей, к Тебе, Господи, возвигов душу мою, Боже мой, на Тя уповав, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезян Твоим научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты есть Бог, спас мой, и Тебе терпеть весь день, помяни щедроты Твои, Господи, и милость Твоя, яко от века суть грех юности моей, я и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи, благо, прав Господь. Всего ради законоположиться грешающим на пути наставит кроткий, на суд научит кроткий путем Твоим. Все пути Господни, милости истина, взыскающим завета Его и сведения Его ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой мог бы есть. То есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли душа Его. Во благих во дворице и семья Его наследит землю, держава Господь боящихся Его и завет Его явиты. Очи мои, вынука Господа, яко то исторнит от сети носи мои, презрена мя и помилуй мя, яко единород и нечесть масс, скорби сердце моего, умножившись от нож моих, изведи мя, виж смирение мое, труд мой, остави вся грехи моя. Вишь, враги мои, яко умножившись и ненавидением неправедно возненавидяши меня, сохрани душу мою и избави меня, да не постыжуся, яко уповав на Тя, не злобиве и праве, и прилепляхуся мне, яко потерпев Тя, Господи, и избави, Боже, Израиля от всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, знаю грех мой, предо мной есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворить, якогда оправдишься во славе всех Твоих и победишь в них, да, судить детей. С Сего беззакония зачатый смел грехе, кради мя мать моя, себо истинно воздобилась и безвестной тайной премудрости Твоей явил миссии. Окропишь мя и суху мою, чищуся, умышь мя и паче снегу убилюся. Слуху моему дашь радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав, обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владыким, утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей. Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои, отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я плаще бы восхотел, если жертву дал Духу бы всесожжение неблаговолейший. Жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословенный Си Христе Боже наш, и же премудрый ловцы явлений, спаслав им Духа Святаго и теми уловлей вселенную человеколюбче. Слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты есть и лоза истинная, и возрастившая на плод живота. Тебе молимся, молись, Владычица со святыми апостолы, помиловать душу нашу. Господь Бог благословен, благословен Господь день дня, поспешит на Бог спасение наших, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила, и слава Отца, и сила, и святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Егда снишет языки слия, разделяша языки вышние, егда же огненные языки раздаяша, в соединение вся призва, и согласно славим все святаго Духа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне. И же праведный любя и грешный милуй я, и же вся забыка спасения обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и нашу час и молитву, исправи живот наш к заповедям Твоим, душа нашу освети. Телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, злой болезни. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемыми и наставляемыми. Достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей, я славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и первым, и славнейшую, и без сравнения, серафим, без исцеления, Богослово родшую, сущую Богородицу Тя величаю, именем Господним святейшей Владыку благослови.
0: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
1: Аминь, Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе, Святой Душе, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, ими же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое, спаси меня и в силе Твоей, суди мне, Боже, услыша молитву мою, внуши глаголы уст мои. Яко чужди восставши на меня и крепце изыскаши, душу мою не предложишь, а Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит зла и врагов моим, истину и Твою и потреби их. Волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня си. И на враги мои воззрев око мое, внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Вонми мя, услыши мя во скорбях печалью мое, и смыток всех глаз, и вражи от служения грешнича. Яко уклониши на мя беззаконие, во гневе враждебаху ми. Сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя. Страх и трепет прииди на мя, покрымять мои рек, кто даст мне крылья, яко голубини, полечу и почию. Все удалихся, бегая, водворися в пустыне, чая Бога спасающего мя от малодушия, от бури. Потопи, Господи, раздели языки, яко видя беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью обыди ты по стенам его беззаконие, труд посреди его неправды, не оскуди от слобный великой лес. Яко аще бы враг поносимый претерпел бы кубо, и аще бы ненавидя меня на медали речи, вал укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, же купно наслаждался, и си со мной, брашен, дому Божию, ко дихом единомышлением. Да приидет же смерть на ня, и да сниду два, живи, яко лукавство, жилища, как посредей. Аз к Богу возвах, и Господь услышим я вечер, и за утро, и полудни повеп. И возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мной себя по со мною. Услышит Бога, смирит я си, прежде вернеть моим изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, оскверниши завет Его, разделившись от гнева лица Его, и приближившись сердца Его, мякнуши словеса их пачи, или и та суть стрелы. Возверзи на Господа печаль, кой той тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь я в студенец исцеления мужа и кровей, все не преполовят ней своей. Аз же, Господи, уповаю на Тебя, живи помощи Вышнего в крови Бога Небесного Вышнего. Во дворице речет Господи, весь заступник мой, сей прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, я готов избавить от сети ловча, от совести мятежно. Плечма своим осените, под крыле Его, надеющийся оружием обыдется истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящего, дне отвечего тьмы приходящего, от срящей беса полуденного, падет от страны твоей от тысяча. И тьма одесную тебе, в тебе же не приближится, обачу очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников удришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое не приидет тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповеся тебя сохранить, и тебя во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя уповаю, избавлю и покры, и яко познай имя мое, воззовет ко мне и услыши его. С ним есть мя в скорби, изму его и прославлю его долготой, не исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословен Иси Христе, Боже наш, и же премудрый ловцы, явление спаславным Духа Святаго, и теми уловляю вселенную и человека любче, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты иже. От Тебе, родшегося, моли, Богородица, Дева, много бы может моление матернее, ко благосердию Владыки. Не презри грешных мольбы, все чистое, яко милости песни спасти моги, иже и страдать у нас изволивый. скоро да предварят нещедро Твое, Господи, яко обнищахам зело. Помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Егда снишет языки слия, разделяши языки вышние, егда же огненные языки раздаяши в соединение вся призва и согласно славимся Святаго Духа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

0: Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.
1: Господи, спаси!

И Духе Твоему, прокиме глас восьмый во всю землю и святилища не и в конце

благообразовем, сего ради предадея Бог, не спустит Бог, творите неподобное, не исполнили всякие неправды, положения, лукавства, ликования, злобы, не исполнены зависти, убийства, рвения, крести, злонравия, шепотники, клеветники, богомерзкие досадители, величавы, горды, обретатели злых, родители непокривы, неразумные,

Безответенец и о человече, всяк судяй, ившего судом судяше друга, себе суждаеше, каждого творише судяй, первый же, яко суд Божий есть поистине на творящих таковая, помышляешь или же сия, о человече, судяй таковая творящим, и творя сам таежде, яко ты есть избежишь или суда Божия, или о богатстве благости Его, и кротости, и долготерпения не родиши, не беды, яко благость Божия на покаяние тебя ведет, по жестокости же Твоей и непокаянному сердцу собираешь и себе.

Слушай, Господь, слыша сияко речено бысть древним, не при любви сотвориши, аж же глаголюва, яко вся и живозрит на жену, кое же вожделете ей, уже прелюбодействовав с ней в сердце свое. Аще же око твое десное соблазняет тя, и змие, и верзя от себе, у него те есть, да погибнет едино ут твоих, а не все тело твое ввержено будет в гиену огненную. И аще десная твоя рука соблазняет тя, усицию, и верзя о себе, у него те есть, да погибнет един от ут твоих, а не все тело твое ввержено будет в гиену. Речено же бысть, яко и же аще пустит жену свою, да даст ей книгу распустную, аж же глаголю вам, яко вся отпущая жену свою, разве словесе любодейного творит ее прелюбодействовать, и иже пощеницу поймет прелюбодей.

и преснопамятных, святейших патриарших православных и создателей святых обители сия, и у всех прежде почивших, отцах и братьях, сдележащих,

Милости, жизни, мире, здравии, спасение, посещение, прощение, оставление грехов, рабов Божиих, преосвященнейшего наместника епископа Кирилла, с братьями святые обеты.

Да тебе, Господу Богу, Спасителю нашему, еже приятие молитвы нас недостойных рабов твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшую Богу душою в России.

настоящее ополчившееся на святую Русь, чаще разделить и погубить единый народ ее. Восстань, Боже, помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верным чадом Твоим единственным русские церкви, ревнующим поспешествуй, духи братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающему омрачению умов и ожесточение сердец ризу Твою, я же из церкви живого Бога и замыслы их не спровергни. Благодати Твоей власти, прилежащие ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего заповеди Твоих утверди. Крепость духом не спасли, а смерти равны пленения сохрани. Лишенные кровы и знания сущие в дом уведи. Алчущие на питание, дующие и страждущие укрепи и сли. В смятении печали сущие надежду

сотвори. Исполни нас, яже Тебе, вере, надежде и любви. Постави паки во все страны, Святой Руси, мир и единомыслие. Друг к другу любовь обнови в людях Твоих. Якогда едиными уста, единым сердцем исповемся Тебе, единому Богу в Троице славим оно. Ты бы си заступление и победы спасению бывающим.

наша, Господи, и помните.

Господи на нашего преосвященную сила, и пишет победного пространства имени Того, братья и святые обители сия, и вас всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем.

Господина, Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиева Лавры Священного Архимандрита, и Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, Епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, их же даруй святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, слово Твоя истинный.

0: великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.
1: И со Богом Твоим,
2: со святых и души, так и так и миром Господа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: О принесенных и освященных честных дарев, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Якода человека любит Бог наш, прием я до святой пренебесной мысленной свой жертвенник, твою благоухание духовного, вознес последнем божественную.

0: И помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Да не всего совершенно, свято, мирно и безгрешно, о Господи.

Отче наш, і же єси на небі.

Славу и благодарение и поклонение воссылаем Отцу и

благодати человеколюбием, всегда ныне присно и во веки веков.

славы Пресвятая Духа, святые стоявочники и апостолы, Христос Христос Бога, Литвы Пречистые, Сурья Матери, святых славы Пресвятая Апостол, Николай Святых Оттанов, Грек Иоанна, Архипископ и Константина Пульса, Золотом Спокол, Преподобных и Богоносных Отец наших, Сергий, Книжный, Праздник и Чудотворца, Святаго Мученика Василиска, Его же память не совершая, Святых праведных Бога Отец, Иоакима и Анны, всех святых, помилуй и спаси от нас, как у благ и человека любит.

0: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня и согрешника, но общниками быть и святым Твоим сподобилось, и благодарю Тебя, яко мне недостойника причаститься все причистых Твоих и небесных даров сподобилось, и на владыка человека любче. Нас ради умира же воскреси и даровал нам страшный сие животворящий тайство во благодеяние освящения души телес наших. Дашь быть и сильным небо исцеление души же и тела, во отнание всякого сопротивного просвещения очи сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерного исполнения премудрости, соблюдения заповедей Твоих, приложение божественное Твое, о благодати Твоего царства и присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так, о сего жития, и шеда надежды живота вечного, пресносущной достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанных и бесконечной сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты во есть истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя, и Христе, Боже наш, Тебя поет, сотворю во веки. Владыка Христе, Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миссии под благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств молю, уба Тебя блажи и человека любчу. Сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твою, и даруй мне чистую совесть, и даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святых Твоих во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы еси хлеб, животный, источник святыни, податель Твоих, и Тебе славу воссылаю, со Отцем и Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов. Будешь же мне благодарение сия в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, с подобиями огрешного стать, одесную славы Твоей, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей я души, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, был мя и си, недостойного причастника быть и пречистого тела и честной крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мои умные очи, сердце, я же источник бессмертия, животвори мя, источник бессмертия, родший, животвори мя, умершленного грехом, я же милостивого Бога, любовь благоутробной мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззвание, пленение помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно примать и причистый тайна священия, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, во исповедание, во ежепетие, славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенное и препрославленное, и си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь то, очи мои, спасение Твое, еже и си уготовал пред лицем всех людей свету откровения, языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Услых, якоже святость огня, высиявши благодать вселенную, просвети не сребролюбие мира и сокровища, снизка высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими слови, Сын, наказуя очи Иоанне, златоусти моли слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу от небес приял, и все божественные благодати Твоими устами вся учишь и поклоняйтесь. Троице единому Богу Иоанне, златоусте все блажения преподобнее достойно хвалим Тебя, и сего наставник, яко божественное я являю, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстательство христиан, непостыдное ходатайство, к Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, но притвори, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и подчисленного моления, предстательствующий присно Богородице, чтущих Тебя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую, Херувимы, славнейшую, без сравнения, Серафим, без остения, Бога, Слово, родшую, сущую, Богородицу, Тя величаю.
1: Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истины, же везде сыся, исполняя сокровища благих, и жизни подателю приди, вселися в ней, и очистины от всякие скверны, спаси, блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Коль возлюблено население Твое, Господи, сил желает, и скончивается душа моя во дворы Господни. Сердце мое, плоть моя возрадовалась, о Бозе живе, ибо птицы обрети себе храмину, и горлица гнездо себе, и где же положит птенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженные живущие в дому Твоем, век веков восхвалят Тебя. Блажен муж и мужа есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, в удоль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагаей. Пойдут от силы в силу, явится Бог богов Сионе. Господи Боже, сил, услыши молитву мою, внуши Божий Иаков, защитниче наш, вещь Божия, призри на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметайтеся в дому Бога моего паче, неже жить ими в селениях грешничьих, яко милости истину любит Господь, Бог благодати славу даст. Господь не лишит благих, ходящих незлобием, Господи Божий сил, блаженному человеку уповая на Тя. Благоволилось, Господи, землю Твою возвратилось и плен Иаков, оставилось и беззаконие людей Твоих, покрылось и вся грехи их, укротилось и весь гнев Твой, возвратился и вся от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. И да, вовеки прогневаешься наны или прострешь гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся, оживишены, люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир. На люди Своя и на преподобные Своя и на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его, спасение Его. Вселите славу в землю нашу, милость истина, святостися, правда и мира благозастася. Истина от земли воссия, и правда с небесе приничие.
ибо Господь даст благость, и земля даст, наша даст плод свой. Правда пред ней предыдет и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши мя, яко нищую Бог есть аз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой. Уповающего на Тя, помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяв душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, и вонми глаз умоления моего. В день скорби моей я воззвал к Тебе, яко услышал мя си. Несть подобен Тебе в Бозе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворились, и приедут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко вели еси Ты, творяй чудеса, Ты еси Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век, яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподней шаго. Боже, законопреступницы, восставши на мя, и сон державных, взыскаши душу мою, и не предложишь Тебе пред собою, и Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына, рабы Твои я, сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся. Яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя и си сотворил, сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся. Яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Благословен Иси Христе Боже наш, и же премудрый ловцы явлений, спаслав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, человека любче, слава Тебе, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся от Девы распятия, претерпев благий, и спровергий смертью смерти воскресения явлей, яко Бог. Не презри я же создалась рукою Твоею, яви человеколюбие Твое милостивее. Прими росшую Тя, Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наш, люди отчаянные. Не предашь нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас. Авраама ради возлюбленного о Тебе, и за Исаака раба Твоего, и Израиля святаго Твоего, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели.

Аминь. Якдаснішет языки слия, разделяши языки вышний, якдаже огненные языки раздаяши в соединение вся призва, и согласно славимся Святого Духа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час на небеси, на земле поклоняемые, славимы Христе Боже, долготерпеливи, многомилостиви, многоблаготробни, иже праведные, любя и грешные, милуя и, иже вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в час сей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякие скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением мы их соблюдаемы и наставляемы достигнем соединения веры и в разуме преступная Твоя слава, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослова росшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним святейший Владыко благослови. Аминь, Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас вонь же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику и же в рай пути сотворилось и вход, и смертью смерть разрушилось и, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешихом бой беззаконного хом, и несть мы достойнее возвести о часа наша, и возрете на высоту небесную, за ней оставихом путь правды Твоя, и ходихом волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей я, и спаси нас имени ради Твоего святаго, яко исчезоши в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, до ветхого отложивши человека, в нового облицемся, и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю, и так от Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище, Ты бойся во истину, истинное веселье, радость любящих Тя, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови, душе моя, Господи, Господа, Господи, Боже мой. Возвеличился Иси зело во исповедание, велелепо ту облеклся Иси. Одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу. Покрывая водами превыспренное своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крылу ветреню, творяя

Ангелы свои духи и слуги свои пламень огненный, основая землю на тверди, я не преклонится век века, бездна я гори за одеяние, я на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся, восходят горы и нисходят поляна, вместо ежи ясновалися им, предел положилось, и Божи не приедут, ниже обратятся покрыть землю, высылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояют вся звери сильнее, ждут анагрев жажду свою, на тых птицы небесные прилетают от среды камня, дадят глаз, напояя горы от превыстренних своих, от плододел своих насытится земля, прозябает рабу скотом и злак на службу человеком извести хлеб от земли. И вон и вино веселит сердце человека, умастит и лицем еле, лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытится древа польская, кедры ливанские, их же Иси насадил. Там у птицы возгнездятся, и родивы жилища предводительствуют ими. Горы высокие оленям, камень прибежище зайцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положилась и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающего схитите и взыскать от Бога пищу себе, восия солнце, собравшися и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое, на дело не свое до вечера, яко возвеличившиеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась и... Исполнися, земля, твари твои я, сие море великое и пространное, там угади их же не из числа, животное малое с великими, там и корабли приплавают, змеи сей его же создалось, и ругатися ему, всяк тебе чаю дать и пищу им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческо исполнится благости, отвращу же лице возметутся, утымишь и дух их исчезнут, и в ферзь свою возвратятся, послеши духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творяя юст трястися, прикасаясь горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аже возвеселюся о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконница, яко же не быть и им. Благослови душе моя Господа, солнце позна запад свой, положилась и тьму и бысть ночь, яко возвеличившиеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе!

Во Христе, диаконстве, всем, причте и людям.

0: спасим и учащимся Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Освяти обители сею, граде сем, всяком граде, стране и веруя живущих в ней.

0: бедствующих, недугающих, страждущих, бледенных, и о спасении их, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. И помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянуй.

терпи благословенную и славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и

0: Господи, храни неусловным и дверь ограждения устав моих, не уклони сердце мое в слове самотанстве, ни в чевате вины и огресе, с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их, накажет мне праведник милости и обличит меня, или же грешного да не намасти Бога моя, яко ищи и молитва моя во благоволение, к ней пожертвуй Божьи грехами не суди их. Слышатся глаголи мои, яко возмогоши, яко толще земли, просидися на земле, расточишися кости и хриаде. Яко к Тебе, Господи, Господи, Отче мой, на Тебя обовах, не отними душу мою, сохрани меня от сети, уже составишь меня от соблазн, делающих беззаконие. Падут вам режу свои грешницы, един есть маз, донде же приду. Гласом им ко Господу возвах, гласом им ко Господу повалився, пролью пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу. Нигда еще запьет меня духу моему, и ты познал есть стези моя. Забудись я по нему же хожда, вскрыши сеть мне, смотря ходи свои взгляды, ты небес знай мне, погибли бедство отменение, ты заскай душу мою. Возвах тебя, Господи, рех, ты и си, упование мое, часть моя и си на земли живых. Возьми моление моему, я посмири все зело, избави меня от гонящих меня, погребившися бачи мне. Изведи из темницы душу мою, из тем, исповедайте си имени Твоему. Меня ждут праведницы, донде же воздайся мне. Из глубины возвах тебя, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду души Твои внемлющи глазу моления моего.
1: Наши беззакония, назрящи, Господи, Господи, кто воздает?

0: Воистину пророчество Ти.
1: Алавичка, воистину пророчество Ти.
0: Не отрекнись словами.
1: Не отрекнись словами.

0: глаголите в сердце Иерусалиму, умолите Его, яко множится смирение Его, разрешися во грех Его, яко прияты с руки Господне, сугубо согрешение своя, глаз вопиющего в пустыне, уготовайте путь Господень, правы творите стези Богу нашему, на гору высоку взыди благовествуя Сиону, возвышай крепости глаз свой благовествуя Иерусалиму. Вознесите, не бойтесь, аз Господь Бог, аз услышал многих Израилевых, и не оставляйте, но отверг за отбор веки, и по следе поле источники сотворил пустыни в луг, и жаждущие земли во источники водные, да возвеселится небо свыше, и облаца да кропят правду, да воссияет земля, и да прозябнет милость, и правда да воссияет вкупе, глаз веселья возвестите, услышано да будет, возвестите даже до конец земли, глаголите, яко избави Господь раба своего Сиона, Якова. Ящев жаждут пустыни, источит им воду из камени, возвеселись и не плоды не рождающая, расторгни его цепи не болевшая, яко много чада пустые паче, нежели имущие мужа.
1: Премудрости,
0: пророчество Малахии на чтение.
1: Омен.
0: Так углаголит Господь Вседержитель, все аз посылаю ангела моего пред лицем Твоим, еже уготовит путь Твой пред Тобою. И приедет во храм свой Господь, Его же вы ищете, и кто стерпит день входа Его, за неже тому прийти, яко огнем горнили, яко же были пирущие, и очистит, поедая, и очищая, яко серебро и злато, и приедет к вам судом, и будет свидетель спор на лукавые и на прелюбодейцы, и на клянущиеся именем моим во лжу, и на лишающие мзды наемника, и на насильствующие вдовицы, и пхающие сирыня, и на уклоняющие суд пришельца, и на небоящиеся Его. Глаголит Господь Вседержитель, за не аз Господь Бог ваш, и не изменю себе, и вы, сыны Иаковле, уклонитесь от закона и не сохранисте, всего ради обратитесь ко мне и обращусь к вам, глаголит Господь Вседержитель, и ублажат вас все языцы, и разумейте, яко аз Господь, смотря я по следе праведного, и по следе беззаконников день вон, вон же сотворю снабдение любящим мя. Познайте, увы, и помяните закон Моисеев, раба моего, яко же заповедовал в Хариве ко всему Израилю повеление и оправдание, и се аз послю вам Илию Тесвитянина, прежде даже не прийти дню Господню Великому Просвященному, и же направит сердце Отца к Сыну и сердце человеку ко искреннему своему, да не пришед, поражу землю всколе, глаголит Господь Вседержитель, Бог святый Израилев.
1: Премудрость,
0: премудрости Соломоне чтение,
1: вон мем,
0: праведникащий постигнет, скончайтесь, а в покое будет. Осудит же праведник, умирая живущий, нечестивый я. Узрят бо кончину праведного и не разумеют, что совещаешь о нем. Яко повержит Господь нечестивый безгласный ниц, и поколеблет их от оснований, и до последнего исчезнут болезни, и память их погибнет. И идут бо в помышлении и согрешении своих ужасней, и обличит их сопротив беззаконии, когда станет в дерзновении мнози праведник, пред лицем оскорбивших Его и отметающих труды Его, видевших Его, сметутся страхом многим и ужаснутся в преславном спасении Его, прикут Бог себе смыкающийся, и в тесноте духа воздохнут и рекут, все веегольные мехом некогда в посмех, и крепче поношение безумнее, житие его в минихом неистовство, и кончину его бесчестну, как обменися в сынях Божиих, ибо святых жребий его есть, губы заблудихом от пути истинного, и правды

0: сохраните за нам, благословен еси Господи Боже, Отец наших и хвальный, и прославленный имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, як уже уповаком на Тя. Благословен еси Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословен еси, Владыка, вразуми меня оправданием Твоим. Благословен еси, святый, просвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя во век, где в руку Твою не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, имени присно и во веки веков. Аминь.
1: Исполни вечернюю молитву нашу, Господи, мир.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Вечером всего

0: Наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа прошу.
1: Господи,
0: прощение я и оставление грехов и прегрешение наших.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети, исцели немощи наши.

иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам

0: Боготворящей нераздельной Троице, всегда ныне и присно во веки веков.
1: Аминь.
2: Слава Божне Богу на земле мир, честь человеца благоволение. Слава Божне Богу на земле мир, честь человеца благоволение. Слава Божне Богу на земле мир, человеца благоволение. Господи, вознемоя, верящая уста моя, возвестят хвалу Твою. Господи, вознемоя, верящая уста моя, возвестят хвалу Твою. Господи, что все умножишь, служающий мне, вновь восстают на меня, мной, благой душе моей, не спасение у Божьего. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, возноси главу мою, глазу моим, как Господу возвах, услышу меня от горы святые свои я, ас усну Христа, как ас усну Христа, восстав я, как Господь заступит меня. Не убоюсь тем людей, и сам нападающих меня, воскреси, Господи, спаси меня, Боже мой, как Ты поразилась, и все враждующие мне всунули, зубы грешников скрушил и все. Господи, и спасение на людей Твои, благословение Твое, а в устных и спах восстах, и Господь заступит меня. Господи, да не ярость Твоя, влечивши меня, и же гнев Твоим накажешь меня, и ко стрелу Твою назошу во мне, утвердила сила мне руку Твою, есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, есть мир в костях моих от лица грех моей, яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, о смерть деявшийся гниша, рано мое от лица безумия моего, о страдах ослякался до конца, весь день седу и хожда, яко ядвия моя на полночном поругании, не есть исцеление в плоти моей, а сломен бы и смирился до зела, рыхах от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое от Тебя не утаись, сердце мое смятись, остая сила моя, и свет очи мои, Твой не есть со мною, друзья мои искренне мы, прямо мне приближусь и старшие, ближние мои, далече мне старшие, нуждавшиеся еще душу мою, еще злая мне глубоко суетно и стивными, весь день поучахуся, яко глух не слышу, яко гнев отрезаю уст твои, и быхай человек не слышу, не умысти, не умы во всех своих обличениях, яко на тебя, Господи, уповах, ты услыши, Господи, Боже мой, и корректно никогда порадуется мне всем рази мои, и да подвижайтесь ногам моим на мя беречевша, и казара, яко азнара на готовы болезнь мне предо мной извыну, яко беззаконие мое, аз возвещу, попекусь о гресе моим, продержи мою живот и крепишься паче мне, и умножь ненавидящим меня без правды, воздающими злая возблагах, о благах у меня за негодя в гостыню, не оставь мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне в помощь мою, Господи, спасение моего, не оставь мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжидать Тебе душа моя, коль множество Тебе плоть моя, земле пусти и не припусти, и не проходни, и безводни. Так и возвети мне, где Тебе видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот, сне мое, похвалите Тебя, так и благослови Тебя в животе моем, имя Тебе воздержу руцы мои, яко тука и масти, да исполнится душа моя, уста моя радости, восхвалите уста моя. Паче поминав Тебя на постели моей, на утренне поучахся Тебя, яко вылоси помощник мой, в крови кровь Твоя зарадуйся, предпе душа моя, по Тебе мне же прият десница Твоя, и же в свою скажу душу мою, внидут преисподней земли предадятся, в руки оружия части лесом будут, сай же возвеселиться будет, похвалится вся клина и сиим, яко заградивши уста главою уж неправедная, на утренне поучахся в Тебя, яко вылоси помощник мой, в крови кровь Твоя зарадуйся, предпе душа моя, по Тебе мне же прият десница Твоя, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Слава Отцу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего во дни возвах и в ночи пред Тобою, да мне притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, как исполнится зол душа моя, живот мой аду приближусь, применен бы к нисходящему в руку, как человек без помощи, мертв свобод, как язве не спящего гроба, и же не помянулся к тому уйти от руки Твоей тренавенно выше, положишь у меня в рове преисподним, в темных и сене смерти, на мне утвердится ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась и на мя, удаляй отнеси от меня знамек моих, положишь мне мир из себе, предан бык и не схождав, очи мои из немогой, святей щиты, возвал к Тебе, Господи, весь день, возде к Тебе, руцы мои, когда мертвые творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, когда повесь кто в гробе милость Твою, истину Твою погибели, и когда познана будут отвечу чудеса Твои, правда Твоей земле забвений. Даст Тебе, Господи, возвах, утром моя молитва моя предварит Тебя, жертвует мне, нищий смаз, и в трудях от юности моя, вознежеше смирился из немогов, на мне придошь гневы твоя, страшение твое возмутишь мя, ободошь мя кого давний день, подержавши мя в купе, удалился от меня друга искреннего, и знаю моих страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах, и в ночи пред тобою, да в них притя молитва моя, преклоню твое к молению моему. Благослови душа моя Господа, и все внутренне моя, имя святое Его. Благослови душа моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающегося беззакония Твои, исцеляющихся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью щедротами, исполняющего благие желания Твои, обновиться я кого ради юность Твоя, вали милостыни Господь и судьбы всем обидимым, сказав пути своя Моисеем, честного Израилем котеня своя, щедрой милостью Господь, долготерпелив и многомилостив, до конца прогневается, ниже вовек прождует, не по беззаконию наших ты сотворил ясна, ниже по грехам нашим воздал ясна, яко по высоте небес и земли утвердилась, Господь милость свою на боящийся Его, велико стоит от востока от запада, далил есть от нас беззаконие наше, яко щедрит Отец Сыном, щедрит Господь боящийся Его, яко ты познал создание наше, поминая, как персис мы, человек, яко трава одних, дни Его, яко цвет зеленит, так отцветет, яко дух проводит в нем, не будет и не познает тому места своего. Милый же Господь от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сыне, сынов, хранящих заповеди Его, и помнящих заповеди Его. Творите, я, Господь, и небесе готов престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильной крепости, творящей Слово Его. Услышите глас словец Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воля Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душа моя Господа, на всяком месте владычества Его, благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мне правде Твоей и не вниди с рабом Твоим. Яко не правдится пред Тобой всяк живый, яко познав враг душу мою, смирил из землю живот мой, посадил месть в темных, яко мертвый век, уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помянув ты дни древние, получился во всех делях Твоих, варенит руку Твою получать, возде к Тебе руцы мои. Душа моя, как земля безводная к Тебе, скоро услыши мне, Господи, исчезли дух мой, не втати лица Твоего от меня, и уподобись нисходящим ром. Слышим, сотвори мне, золотую милость Твою, яко на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяв душу мою. Изви меня от враг мой, Господи, Тебе привегов, научи мне творить волю Твою. Так Ты си Бог мой, Дух Твой благий наставь мне на землю праву. Имени Твое ради, Господи, живищем и правдой Твоей изведешь от печали душу мою. Минусы Твои потребишь враги мои, погибающие все оскорбляющие души мои. Так остран Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не дев. И не видя Иисус рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не видя Иисус рабом Твоим, Дух Твой владеет наставит мне землю праву, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

Благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу Богородица. О святем храме всем и с верою благоговением и страхом Божиим входящий тронь Господу Богородица. О великом Господине и Отце нашим, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашим, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем Пресвитерстве во Христе,

0: чаще, пью чаще, все Господу помолись.
1: Господи, помилуй.

по изобилию плодов земных и времени в мирную Господу помолимся. Уплавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, пленных и о спасении, Господу помолимся.

уподоблюсь нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне заутро милость Твою. Яко на Тебя уповал, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как к Тебе, взяв душу мою, изми мя враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи мя творить и волю Твою, яко Ты си, Бог мой, Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Имени ради Твоего, Господи, живишь, и мя правдою Твоей изведешь и от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь, и враги мои погубишь, и вся остужающая души моей, яко озрав Твой есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую.

0: Боже Твоя, державы Твои, и царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
2: От земли воссиявши несветное притеча во глава, лучи искучает исцеление верный, свыше собирает множество ангел, доля созывает человеческий род, единогласно высылайте славу Христу Богу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Все пророческое исполняется проречение сия зарями, и мрачными покрывай. В будущих явлениях, яко Бог утешитель, ныне излияйся апостолом богатство, теми же и верно поклоняющимся Троице не создание.
1: Господи, помилуй, Господи,

и ныне, и пресне, во веки веков. Аминь. Благословен Господь Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты мои на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой, избавитель мой, защитель мой, и на него уповах, повинуя люди мои подмя. Господи, что есть человек, як опознался я сейму, или сын человечек, вменяйший его, человек суете уподобися, в нее его сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся, влесни молнии рженешия, после стрелы твои и смятешия, после руку твою с высоты, измемя избавь от вод многих, из руки сынов чуждих, их же устала уши суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь новую спою тебе, во псалтире десятострунним пою тебе, дающего спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта. Избавь меня, измемя из руки сынов чуждих, их же устала уши суету, и десница их десница неправды. Их же сынови, их яконо сождение, водружены в юности своей, чере их удобрены, приукрашены ко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающих от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, в улове их толсти, не из падения плоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их, ублажившие люди, им же сия суть, блажение люди, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое веки век века. На всяк день благословлю тебя и восхвалю имя Твое веки век века. Велик Господь и хвален зело, и величие нечь конца. Рот и рот восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют, и чудеса Твои поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят, память мужества благости Твоей отрыгнут, и правды Твоей возрадуются, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, благ Господь всяческим, и щедрота Его на всех делях Его.

Да исповедятся Тебе, Господи, все дела Твоя, и преподобные Твои да благословлять Тя, славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют, сказать о сыновом человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего, Царство Твое, Царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде, верен Господь во всех словесех Своих, и преподобен во всех делях Своих, утверждает Господь все неспадающие, и восставляет все низверженные, очи всех на Тебя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени, утверждаешь Ты руку Твою, и исполняешь всякое животное благоволение, праведен Господь во всех путях Своих, и преподобен во всех делях Своих, близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его воистине, воля боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящая Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возлагулит уста моя, и да благословит всяка плоть имя Святое Его, век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому.

и ныне и пресны во веки веков. Аминь. Хвали душу мою Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есим, и надейтесь на князя, на сыны человеческие, ниже не спасения, и задеть дух его, и возвратиться в землю свою, в той день погибнут все помышления его. Блажен ему же Бог, Яколь, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и все яже в них, хранящего истину в век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сира и вдову примет, и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой сегодня в рот и рот. Хвалите Господа, ко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление. Здесь дай Иерусалима Господь, растение Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем, и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд, и всем им имена нарицаяй, велик Господь наш и велик крепость Его, и разум Его не с числа, приемле кроткий Господь, смиряй же грешники до земли, начните, Господи, в Его исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеком, дающему скотом пищу их и птенцем врановым, призывающим его, не в силе кунсти восхочет, ниже в листьях мужеских благоволит. Благоволит же Господь боящихся его и уповающих на милость его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога твоего в Сионе, яко укрепи верей врат твоих, благослови сыны твоя в тебе, полагай пределы твоя мир, и тука пшенично насыщает тебя, посылай слово своей земли, до скорости течет слово его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свою, яко хлебы, против улица мраза его, кто постоит, после слова своя и статья, дыхнет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание и судьбы своей Израилеве, не сотвори так о всякому языку, и судьбы своя не яви им. Слава Отцу и Сыну и Святому.

и ныне и присны во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет, хвалите Его небеса небес, и вода еже превыше небес, да восхвалять имя Господне, яко той речей быша, той повели создашася, постави я в век и век века, повеление положи и не мимо едет, хвалите Господа с земли, змееве и вся бездны, огнь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горы и все холмы, древа плодоносно, и все кедри, звери и все скоти, гади, птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли, на небеси, и вознесет рох людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сыны в Сионе возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире, да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалится праведнее во славе, и возрадуется на ложах своих, возношение Божие в гортани их, и мечи обоюдоострые в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, сказать и цари их путы, и славных ручными, оковы железными, сотворите в них суд, написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величестве Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире гуслях, хвалите Его в тимпане лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши.

воскресенье, как завтра, труды и священное Твое, Твое, и слава, от ненаходимых недр земных, обогати бедных все мысли, разумением божественным ныне, покайтесь, вопиюще обычно, ей же поклоняющийся притече, Христа великласно верою славы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени Пресно и во веки веков. Аминь. Все святый Дух, ныне сошед на апостола видом огня, ужасом исполни язык собрания, язык его огненным и человеколюбче глаголющим, свою кижда беседу слышаше, тем же и чудо неверным яко пьянство, верным же спасение воистину познававшися, всего ради славим державу Твою в Христе Боже, при грешении оставления просящей не спасла тебя богатого рабов Твоих.

яко бисер земли влажней, яко свечен богосветел украшенно озаряющий натворящий мир всему, яко утро воссиявся благолепно солнцу предтеча, и не вечерним светом возвещая паки нам, все взывая Агнец Божий, и ныне и вечные во веки веков, аминь, по восстании Христа ежа от трубы, ежа к высоте небесной божественном вознесении, Боговицем славу Твою не спаслалась и щедрее Духа правого обновила учеников, тем же, яко гусль мусикийская, всем уяснися божественным прицалом тайно, спасе, блашение и смотрение.

ему во время Бога. Изыди слово о Иисусе по всей Иудеи и по всей стране, и возвестиша Иоанну ученицы его всех сих, и призвав два некое от ученик своих Иоанн, посла к Иисусу глаголя: «Ты ли еси гряды, или иного чаем?» Пришедший же к нему муж арестан: «Иоанн Креститель посла нас к тебе глаголя: ты ли еси гряды, или иного чаем?» В той же час исцели многие от недуг и ран, и дух злых, и многим слепим дарова прозрение. И отвещал Иисус рече има: «Шеча возвести-то Иоанну, я же видеста и слышаста, яко слепи прозирают, кроме и ходят, прокаженные очищаются, глуси слышат, мертвые восстают, нищие благовествуют, и блажен есть, и жаще не соблазнится мне». Отшедшим же учеником Иоанновым начат глаголоти к народам о Иоанне: «Часой зидости в пустыню видите, трость ли ветром колеблем, но часой зидости видите, человека ли

но часой зидося видите, пророка ли, и глаголю вам, и лише пророка, сейбо есть, о нем же писано есть, сия спаслю ангела моего пред лицем твоим, и же устроит путь твой пред тобою, глаголю бо вам, более враждебных же нами пророк Иоанна Крестителя никто же есть, мне же во Царстве Божьем воле Его есть, и все люди, слышавшие митарии, правдиша Бога, крещися крещением Иоанновым, фарисей же и законницы совет Божий, отвергоша в себе.

спасение мое, наипаче у меня от беззакония моего, от греха моего очистя. Яко беззаконие мое, зная грех мой предо мной и спину, тебе единому согреших и лукавое пред тобой сотворит. Яко добропишися во славе всех твоих, и победишь и в них до сути тети. Все по беззаконии их зачат, есть во всех родимя мать моя, все бы истину возлюбил и себе известное и тайное премудрости твоей и унеси. Покропишь имя и сопа моя очишуся, омыешь имя и паче снегу уберюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созиждено мне, Боже, и дух прав обновил в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго нет и меня от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащему восхотел и жертву дал бы губа, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды в отношении всесожигаемое, тогда возложат на алтарь.

Твоя и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами. Возвыси рог христиан православных и низвосли на ныне милости Твоя богатая. Молитвами всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодева Марии, силою честного и животворящего Христа, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Претечи и Крестителя Иоанна, и Божию память мы не совершаем, святых славных и всехвальных апостол, и живо святых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и живо святых отца нашего Николая архиепископа Мирликийских чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святителя Михаила Первого, митрополита Киевского, первосвятителей московских, Петра, Феогноста, Алексея, Ионы, Асафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета, Иннокентия,

святых славных и добропобедных мучеников, святого апостола, первомученика и архидиакона Степана, святого великомученика Феодора Стрекелата и святые славные мученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников Церкви Русские, святых царственных страстотерпцев, преподобных и богоносных отец наших, Антония, Феодосия и прочих киево-печерских чудотворцев, преподобных и богоносных отец наших, Сергия, Никона, игуменов Радонежских, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Михея, Андрея, Максима, Грека, Дионисия, Антония, Варнава, Гефсиманского, преподобного мученика Крамида и прочих радонежских чудотворцев, преподобных Зосимы и Саватия Соловецких, преподобного Иова игумена Почаевского, преподобного Серафима Саровского, всех святых Церкви Руси просиявших, святых и праведных Бога Отец.

0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, рекоша чистая и честная уста. Разлучения вам не будет, о друзи, азбо на Отчем Вышнем престоле соседя. Излию Духа воссияти желающим благодать независную.
1: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, предел пришедшее истиннейшее слово тихообразно совещает сердце, совершает сердце, дело воскомча возвесели дружи дыханием нужным, и огненными языки подав Духа Христос, як уже обещася.
0: Святый Претеча спасов Иоанне, моли Бога о нас, глас слова быв, разреши безгласие мое, яко отцу древле, радостным глазом восхвалите Тя в настоящее обретение главы Твоей обложение предтечи небесной человече.
1: Святые предтечи спасов Иоанне, моли Бога о нас, на главу руку положив и предтечи Церкви Божией, Твою честную главу, познавшую Троице явление, проявляющееся третье, приявственно освящающую православных собраний.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, не терпя на мнозе сокрывайтесь, Господень предтечи, устрояешь и паки явитесь однесь, не встам, не затворен, сребрене же сосудие в священном месте положен, священнодейственнику извещен.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь, от чрева неплодное прозяблось и готовя Творцу словом пути всехвальне, от Девы, воссиявшему пресвятые несказанно, и уже Богородицу ведущей в сироде,

0: Отец Боже наш, слава Тебе, непостижимо есть богоначальнейшая, витие Бо изъяви бескнижные, рыбары премудрые, заушающие словом, и от глубокие ночи изымающие люди бесчисленные блистанием Духа.
1: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе, бяши исходят от нерожденного света, всесильный сияющий свет, Его же Сыном отеческие власти ныне является. Срасленное озарение, огненный глаз сионе языку.
0: Святые притечи спасов Иоанне, моли Бога о нас, блудным плясанием священная глава Твоя, скверни жене вдана, бывшей рукам нашашися, ныне же целомудренно священодейственника дланьми священного святую церковь вносится.
1: Святые притечи спасов Иоанне, моли Бога о нас, благочестно сретая те верных совокупления, священодейственников же царь славне притече, поющий радостью им предваряя тебя любовью, освящаем пришествием Твоим.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: Святый Предтеча, Спасов Иоанне, моли Бога о нас. Креститель и Предтеча, земный ангел, беззаконие известный укоризник, Троицы явление прежде видей, Третье являет главу свою всем, любую поющим, священницы благословите, люди превозносите Христа вовеки.
1: Святые Предтечи, Спасов Иоанне, моли Бога о нас. Святая усердно тебе, Царь, кратчайший, вкупе со христолюбивыми людьми прихвальни. Пастыри же первейшие простирают руки к тебе, и свои прилагая перси, играет с весельем и вопиет благодарно. Люди, превозносите Христа вовеки.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа. Паче злата, глава Твоя просиявши предтече, сокровиществована в серебряных сосудях, яко богатство многоценно, царскому граду дадеся, тая дарование и богатея божественными усердно поет, священницы благословите, люди превозносите Христа вовеки.
1: Ныне и присно и вовеки веков, аминь, во чреве носимому, всяческое носящему, блаженни Иоанне поклонился и си радуяся, во чреве крым неплодим прихвальне, его же росшаяся, соцвятые девы, ангца Божия проповедая, благочестного запилися.

0: Пресвятая Троица Божия, наша слава Тебе, пети подобавши естественно жизненную отраковицу, едино Бога чреве скры слова, таявшееся недугующего человеческого естества, и же в десных странах ныне сидяй, отчих посла благодать Духа.
1: Пресвятая Троица Божия, наша слава Тебе, елицам вдохну боготочная благодать, светящийся, блистающая, изменяемый странным изменением благолепнейшим, равносильствующую, несекомую, ведущую премудрость, тресветлое существо слави.
0: Святый Претеча Спасов Иоанне, моли Бога о нас, неплодное преподобен плод, врожденных женами превыше, Царя Христа воин, великий Претеча, проповедовый Агнца мира прегрешения вземлющего, да восхвалится священными песнями.
1: Святый Претеча Спасов Иоанне, моли Бога о нас, чашу исполнив богатно, созывающий с высоким проповеданием Церковь Христова, обретением главы Претечи, придите, насытитесь пития красных, и же уготова, и возвеличите сущего человеком подаемого.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, облисталось и божественное просвещение главы Твоя входом славне, и уснилось и верных сердца вопиющих Ти, солнце незаходимый, светильниче, все святые, предтече, страстей мглы нас, и весь град и люди избави.
1: Ныне и присно и во веки веков, аминь. Пощади мя, спаси, рождейся, и сохрань росшую тя нетленную по Рождестве, егда сядешь и судите делом моим, беззаконие презри и грехи моя, яко безгрешен и милостив Бог и человека любец.

0: спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Терпяши на мнозе, крыти земля главу Твою, якоже глаз вопиющего, Ты обретение я образом некоим возвестилась и предтечи Иоанне, вонь же Тебя почитаем.
3: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в обретении предтечи честные Твои, я главы, Царь Христолюбивый, множе радовавшийся, якоже о своей царской Порфирии, егоже возмездие победами свыше укрепляем, и нас соблюди. Покры Твоими молитвами крестители прихвальни Иоанне, светло празднующих и любовь Тебя чтущих.
2: И ныне и присно во веки веков. Аминь. Свет Отец, свет Слово, свет и Святый Дух, иже во языцах огненных апостолом послася, и тем весь мир просвещается, Троицу почитать и

небес и вододержите выше небес, да восхвалит имя Господне, якобы вылечи и выше, Твое повелей создавшийся, постави я в век и век века, повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змеи и вся бездны, огонь, град, смех, голость, дух, буря, творящее слово Его, горы и все полные древа, плодоносные все кедры, звери и все скоти, гади, птицы, пернатые, цари и земские, все люди, князи и все судьи и земские, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, всяко вознесете имя того единого, и исповедание Его на земле и на небеси, и вознесет рог людей своих, всем преподобным Его, сыновам Израилю, людям, приближающимся Ему. Воспойте, Господи, песню Богу, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворит Его, и сыны веселые возрадуются о царе своем, да восхвалит имя Его в лицах, в тимпане, и в псалтире запоют Ему, якобы говорит Господь, людям своих принесет кроткие во спасение, восхвалится преподобнее во славе, и возрадуются народу своих, возношение Божие в гортании, и мечи обоюду острые в руках их, сотворить отмщение в языцах, обличение в людях, связать и цари и путы, и славные крупными оковы железными.

носящих и добродеющих, посвятимых всечестным храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людей.

ежели тени огненных язык с небеси не спаслал и Пресвятого Духа на святые свои ученики и апостолы, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и всех вольных апостолов, преподобных и богоносных отец наших Сергия и Никона, честного славного пророка, Претечи и Крестителя Господня Иоанна и Божией памятной не совершаем, святых и праведных Бога Отец Яким Иоанна и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит.

Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои, внуши, Господи, разумей, звание мое, ванми, глас, умоление моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узришь имя, яко Бог, не хотя беззакония Ты еси, не приселится к Тебе лукавную, ниже прибудут беззаконицы пред очима Твоима, возненавидел еси вся делающая беззаконие, погубиши вся глаголющая лжу, мужа крови и льстива, гнушается Господь. Аж же множеством милости Твоей вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, страсти Твоим, Господи, настави меня, оправдуй Твою враг моих ради, исправи пред Тобою путь мой, яко несть во устех их истины, сердце их суетно, в рот отверст гортаних, языки в своем мечаху, суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе люди, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас, Господи, прибежище был еси нам в роды род, прежде даже горам не быть, и создать еси земли и вселений, и от века и до века Ты еси, не отврати человека во смирение, и реклыси, обратитесь, сыновья человеческие, яко тысяча лет пред очима Твоего, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная уничтожение лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезоком гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезни, яко прииди кротость на ней накажемся, то весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчисти, десницу Твою так оскажи мне, яко ванное сердце мудрости. Обратися, Господи, и умолен буди на рабы Твоя, исполни хамся за утро милости Твоя, Господи, и возрада хамся, и возвесели хамся, во вся дни наши возвесели хамся, за дни вняже смирил не иси, лето вняже видя хам злая, и призи на рабы Твои, на дела Твои настави, сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи, милости и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею, в пути непорочнее, когда приедешь и ко мне приду, в незлобе и сердце моего, посреди дома моего, не предлагах пред очевом моим, а вещь законопреступную, творящее преступление возненавидях, не прильпе мне сердце строптиво уклоняющего от меня, лукавого не познах, оклеветающего, та искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сильнее и одях, очи мои, наверное, земли посаждать я со мною, хая по пути непорочнее сей не служаши, не живяши посреди дома моего, творяй гордыню, глаголя неправедное, не исправляши пред очима моими, во утре избивах все грешные земли, ежит потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословен еси Христе Боже наш, иже премудро Отце Евлей, не спаславым Духа Святаго, и теми уловлей вселенную человека любче, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко божественное сокровище, сокровенное в земли, Христос, открыл главу Твою нам, пророчи и притечи, все уба сошедшиеся, сия обретение песни благоголевыми, спаса воспоим, спасающий нас от тление молитвами Твоими, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Что Тя наречем, о благодатное небо, яко воссияло еси солнце правда, рай яко прозябла еси цвет нетления, деву яко прибла еси нетленно, чистую матерь, яко имела еси на святых Твоих объятиях Сына, всех Бога того моли спастися душам нашим, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избавь меня от клеветы.